0: Tyka.
1: И ты не дали. Хит неделя. Хит неделя. Тим радио.
2: Спонсор хита неделя. Тим радио.
3: Пекара Лека.